Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: есть время работать и есть время любить. Никакого другого времени не остается.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Он утверждает новый порядок деятельности в сфере и расширяет государственную поддержку. В числе ключевых изменений – продление льготного кредитования, снятие лимитов и увеличение сроков договоров, увеличение жилых комнат до 15. С 1 сентября размер базовой ставки увеличивается до 300 рублей. Это второе повышение. 1 января она выросла с 273 до 297 рублей. Изменение затронет 770 тысяч работников бюджетной сферы. В Беларуси намолотили 8,3 миллиона тонн зерна. Лидеры жатвы в разрезе областей Минская – 2 миллиона 250 тысяч тонн, Гродненская – 1 миллион 711, Брестская – 1 миллион 636. В Беларуси в пятый раз стартовал Всебелорусский крестный ход. Впереди 250 километров, 16 населенных пунктов, посещение 4 епархий и более 20 храмов. Председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин провел еженедельное оперативное совещание. В повестке дня – освоение бюджетных средств, меры по снижению дебиторской задолженности, деятельность предприятий города. Подробнее на bobrlife.by. Прием граждан провела председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская. Рассмотрены вопросы бобруйчан о благоустройстве и трудоустройстве. Ход исполнения будет находиться на контроле. Подробнее на bobrlife.by. Мониторинг жилищных условий молодых специалистов провели в Бобруйске. В комнатах общежитий и съемных квартирах посмотрели, как устроились молодые люди на новом месте. Пообщались о быте, досуге, работе. Услышали их пожелания и предложения. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о помощи многодетным семьям с детьми-школьниками. К новому учебному году им предоставляется единовременная помощь в размере 159 рублей 11 копеек на каждого ребенка. Ее в этом году получат около 230 тысяч детей из 112 тысяч многодетных семей. В Бобруйске сейчас облачно. Плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 86%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Биогидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Наимудрейшего утречка, наш прекрасный самый солнечный утренник Бобруйск. Ура!
1: Да, доброе утро. Кстати, дождь, говорили, будет. Нет дождя, и это очень хорошо.
0: Ну, а ты думаешь, что вчера полвечера мы с бубном бегал там?
1: Руками разводил тучи, да?
0: Я тучи разведу руками. Сдул, так сказать, с нашего города.
1: Ну, молодец.
0: Да. А, кстати говоря, вчера, говорят, был дождь в центре, а у нас на скрипочке не было.
1: Да? Но здесь был дождь, я знаю, вот в парке в городском, ну, вот у нас здесь на Пролетарской был дождь, а в парке городском.
0: Это, наверное, был дождь там, где люди себя плохо вели.
1: Мы были наказаны.
0: Или не было ни одного шамана в районе. Ну что, сегодня четверг. Прекраснейшее известие для нас, потому что это уже маленькая пятница, мы практически на выходных. С вами, как всегда, Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннейшее, самое бодрое шоу 2 в одном. И сегодня у нас интереснейшая тема, как, собственно, и всегда. Сегодня в преддверии, да, уже родители чувствуют, вот она, сентябрь, школа, наконец-то.
1: Ты знаешь, у меня пока нет детей, но все равно немножечко так триггерит меня.
0: Да, сентября, немножко поддергивается глаз. Ты знаешь, с одной стороны, вроде так все, каникулы закончатся, а с другой стороны, понимаешь, домашние задания снова начнутся.
1: И снова ты в какой класс пойдешь?
0: Это боль, снова в пятый. Хотя, может, в шестой, не знаю, я так себя отец, если честно.
1: Такой себе ты, да, отец.
0: Ну что, сегодня поговорим о самых странных школьных правилах разных эпох. Вот. Вот, например, раньше за непослушание по ладони. В школах Австралии телесные наказания долгое время были официально разрешены. В Виктории до 1983 года существовало даже специальное правило. Наказание ремнем фиксировали в отдельной книге, где записывали имя ученика и причину наказания, ну и, собственно, и количество ударов, видимо.
1: Подожди, а по окончанию учебного года что, грамоту выдавали как самому?
0: Ну, кто дошел до конца.
1: Итак, ну, волосы тоже проходили проверку, не только даже они, но и ногти, одежда, вот и мальчикам полагалась короткая стрижка, девочкам вот аккуратно убранные волосы. Ну, мне кажется, это нормальное правило, почему?
0: Да,
1: это
0: да,
1: сейчас,
0: да.
1: Принципе,
0: на самом деле,
1: актуально.
0: Да, многие правила дошли до наших времен, и они очень даже нам нравятся. Ну что, как вы понимаете, тема сегодня будет интересная, также в этом часу у нас гороскопчик.
1: И, конечно же, рубрика наша «Почему мы это делаем?».
0: Ну, интересных фактов подкинем вам однозначно. Погнали.
2: Радио «Зефир». Волна удовольствия.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСААФ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну, а сейчас гороскоп для счастливых, собственно, людей. Овны, не торопитесь с решениями и особенно с резкими словами. Выдержка сегодня сыграет вам на руку. Во второй половине дня станет проще двигаться к задуманному.
2: А вот у тельцов хороший день, чтобы разобраться с практическими делами и навести порядок в планах. Но не позволяйте чужой спешке сбить вас собственного ритма.
1: Близнецы, сегодня полезно сменить привычный подход и посмотреть на ситуацию под другим углом. Неожиданный разговор может подсказать интересную идею.
2: Раки, день располагает к общению и приятным событиям от близких, но не закрывайтесь в себе. Искренний разговор сегодня способен многое улучшить.
1: Львы, вам захочется действовать масштабно, и сегодня для этого действительно есть энергия. Главное, не давите на окружающих и оставьте им немного пространства.
2: У Дев отличный момент, чтобы закончить то, что давно откладывалось. Внимательность к мелочам поможет избежать лишних переделок.
1: Весы, не пытайтесь сегодня угодить всем и сразу. Определитесь, чего хотите именно вы. Спокойный разговор может восстановить баланс в отношениях.
2: Скорпионы, утро может быть эмоционально напряженным, поэтому не спешите делать окончательные выводы.
1: Стрельцы, день словно подталкивает вас к движению, новым идеям и планам на будущее. Если давно хотели что-то изменить, сегодня хороший момент сделать первый шаг.
2: Козероги, сосредоточьтесь на одном важном деле, вместо того, чтобы хвататься за все и сразу.
1: Водолей, может появиться творческий подъем и желание попробовать что-то совершенно новое. Не отбрасывайте неожиданную идею, именно она способна оказаться самой интересной.
2: А рыбам сегодня лучше доверять интуиции, но важные решения все-таки лучше перепроверить.
1: Ну, а всем знакам зодиака желаю никуда не переключаться. У нас много всего интересного. Ну и, конечно, хорошая музыка. Поехали.
0: Сделано в Беларуси.

0: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196, 43-10-05, 43-37-54.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну, а мы продолжаем. Продолжаем интереснейшую тему, да, про всяческие правила в школах в разные времена. Вот, например, в 1898 году школьников учили хорошим манерам по плакату.
1: Я думаю, плакать. Хорошим манерам.
0: Плачь, танцуй, да. В любой непонятной ситуации плачь. Итак, в школах Квинсленда появился огромный плакат «Good Manners» с правилами поведения дома, в школе, на улице и даже за столом. Учитель зачитывал правила, дети повторяли их несколько раз, а затем должны были применять на практике. Плакат использовали вплоть до 1960-х годов. Вот так вот.
1: Ну, так тоже нормально, в принципе, да? Ничего такого
0: страшного.
1: В некоторых школах девочкам нельзя было носить брюки, вот в Австралии, да. Там где-то в 19 веке, по-моему. А мальчикам длинные волосы. Ну, слушай, ну, мне кажется, вот
0: это
1: длинные,
0: да,
1: волосы.
0: Нормально. Ну, я считаю, для школы это как бы нормальное вполне,
1: да,
0: правило.
1: Да. А только юбки девочкам тоже нормально. Ну,
0: да, да, да, да.
1: Зимой, правда, холодно.
0: Ну, извините, колготки, да, наверное, да, были, уже существовали в 70-х годах.
1: А я бы, знаешь, как делала? Я бы в брюках ходила бы в школу, а там бы переодевалась, можно,
0: ну,
1: так,
0: да, да,
1: кстати.
0: Или в длинной юбке, а под ней какие-нибудь там лосины, например.
1: Да, все нормально.
0: Ну, что ж, нормальные правила на самом-то деле, нормальные правила, и, ну, нормальные люди, наверное, воспитывались. Сейчас, ну, у нас это, слава богу, тоже, да, и формы, и все, как полагается. А вот за границей их разрешили в свободную форму одежды, ну, там, конечно, кто на что гораст, честно, поэтому не поймешь, где там ученик, где учитель вообще. Вот, ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут много всего интересного и, конечно же, хорошая музыка.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: А мы продолжаем. И у нас интереснейшая наша новая, ну, она же уже и старая рубрика. Почему мы все-таки делаем то или иное? Например, почему после ухода гостя убирают сразу, не убирают сразу со стола?
1: Ну-ка, Юль, я сейчас все расскажу. Итак, ну, по-моему, очень странное значение, но все же. Это значит, будто бы вы торопили его уход. Ну, или показываете, что его визит был нежелательный.
0: Слава богу, ушел.
1: Ну, а мне кажется, нормально. А что, вот в этом всем жить дальше?
0: Ну, да.
1: Неделю. Там уже засохший такой чай в кружке.
0: Ну, раньше говорили, что, типа, есть такая примета, что нельзя, если кто-то уезжает, нельзя после него там убираться. Да, полы мыть.
1: Да,
0: да. Типа такая. Но вот этот уже имеет место.
1: Но в некоторых, кстати, традициях, ты видел, там из кувшина воду выливают.
0: Чтобы грязь размазать.
1: На улице вот человек уезжает, ему вслед вот выливают воду.
0: О, ничего себе, вот этого не слышал.
1: Не знаю, конечно, что это значит, но вроде бы это что-то хорошее.
0: Желательно, чтобы до спины достало. Итак, почему мы желаем человеку ни пуха, ни пера? В ответ слышим «к черту». Вот это, кстати, интересно.
1: Так.
0: Выражение связано с охотничьими суевериями.
1: Опять охотники.
0: Охотники желали ни пуха, ни пера, то есть фактически желали ничего не добыть, чтобы не сглазить удачу. В ответ полагалось послать пожелание к черту. Интересный факт, что подобные обратные пожелания встречались не только у охотников. Перед важным делом люди часто специально говорили противоположное тому, чего хотели на самом деле. Кстати, ну да, во многих всяких традициях, да, желай меньше, получишь больше.
1: Ну, не знаю, ну не было такого, что там вот мой друг уходит там устраиваться на работу, я такая, чтобы тебя не взяли. Ну, такое себе, правда?
0: Ну да, тоже верно.
1: Вот.
0: Нужно подбирать все-таки моменты. Лучше все-таки на охоте, наверное.
1: Ну, на рыбалке еще можно. Ну, это тоже на рыбалку там.
0: Ни хвоста, там, ни чешуи тебе.
1: Почему мы кладем ладонь на сердце, когда благодарим?
0: Так.
1: Жест воспринимается как знак искренности. Кстати, я никогда так не делаю, не знаю. Человек, в общем, показывает, что вот его слова идут от сердца, а со временем этот жест уже стал универсальным.
0: Угу,
1: ну и, кстати, интересно еще то, что сердце как символ чувств появилось задолго до современной науки. Его связывали с душой, мужеством и человеческими эмоциями еще там в древних культурах.
0: Нормально. Ну да, есть в этом такое что-то, ну ты никогда не задумывался. Ну, почему же мы скрещиваем пальцы на удачу?
1: Так.
0: Жест связан с древним представлением о защитной силе креста. Со временем религиозный смысл во многих странах почти исчез, а привычка осталась. Теперь скрещенные пальцы означают надежду на благоприятный исход. Но еще интересный факт, что сегодня этот жест может означать не только на удачу, но и тайное нарушение обещаний, особенно в детских играх.
1: Mm-hmm.
0: А почему это в детских? Не знаю, я тоже частенько обещаю со скрещенными пальцами на ногах и на руках.
1: Так, ну что, и последнее такое. Почему мы поднимаем большой палец, когда все хорошо?
0: Так.
1: Вот. В общем, универсальный это жест одобрения. Одна из популярных исторических версий, и связывается это все с древними там гладиаторскими играми.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Однако историки предупреждают, что вот привычное современное толкование жестов палец вверх — это жизнь, а палец вниз — это смерть. Вот так.
0: Ага, вот,
1: вот
0: так вот.
1: Ничего, ну,
0: интересно. Да, да, да. Смотрели мы фильмы «Гладиатор», поэтому знаем. Ну что, вот такие вот интересные сегодня факты у нас. Интересные, значит, рассказали, почему мы все-таки какие-то вещи делаем. Ну что, и, конечно же, двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости, а потом в следующем часу мы обязательно вернемся. Ну и, конечно, не упустим ни один хороший трек.
2: Сделано в Беларуси. Наши души от вечных забот.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 3 копейки, евро 3,50, за 100 российские дают 3,56 белорусских. Белорусские предприятия видят в Мьянме динамично растущий рынок с большим потенциалом. Намечены направления совместной работы – от промышленной кооперации до фармацевтики и агропромышленного комплекса. За 2025 год товарооборот достиг 15,9 миллионов долларов. Обсуждаются возможности студенческих обменов, совместных научных проектов. В Орше будут выпускать корма для животных в пауч-пакетах. Предприятие модернизирует мощности и осваивает выпуск новой продукции. Запущен новый цех по производству мясных консервов. Планируется построить еще один по выпуску еды для домашних питомцев. Серебряная ручка первого премьера Сингапура ушла с молотка за 360 тысяч долларов. Лот появился на онлайн-площадке 4 августа с оценочной стоимостью 23,39 тысяч долларов. Интерес к предмету проявили коллекционеры со всего мира. Всего было подано 111 ставок. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 3 копейки, евро 3,50. За 100 российских дают 3,56 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 91 доллар 88 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 86%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Energy у нас есть тоже, чтобы вам рассказывать всякие интересные истории. И мы это с удовольствием делаем. С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном». И мы сегодня вам рассказываем о всяческих интересных правилах в школах, которые были когда-либо. Существовали официальные правила поведения идеального ученика. В советской школе, кстати, это был не просто набор рекомендаций. Исследователи нашли целый корпус официальных школьных правил 1930-1980-х годов. В 1943 году появились специальные правила для учащихся, описывающие образ правильного советского школьника. Ну, все-таки, ну, было там вот это ядро наше советское как-то все равно манит. Или-то я старею, не знаю.
1: Стареешь 100%.
0: Настал тот возраст, когда начинаешь говорить, а в наше время...
1: Хлеб по 3 копейки.
0: Мороженое по 1,5 рубля.
1: Ну что, наказание тоже должно было соответствовать инструкции. Например, вот в школах Нового Южного Уэльса в 19 веке существовали прям подробные правила даже телесных наказаний, представляешь?
0: Какой ужас.
1: Да, то есть, если, допустим, ты применяешь трость, то предписывалось бить только по ладоням.
0: Какой кошмар. Да. Ну вот ты знаешь, мне такое ощущение, что у нас в школах, даже там, я не знаю, в царские времена, вот прям насилие не одобрялось.
1: Да.
0: Ну, указка там где-то по рукам получить, это бывало такое, но опять же, учителей за это по головке не гладили на самом деле. Вот, поэтому это, ну...
1: Ну, мне даже папа учился, никогда вообще не говорил, чтобы с ним что-то подобное. Ну, то есть никогда таких даже рассказов вот родители.
0: Ему не разрешали говорить.
1: Брали этот, как там, обед вот этот.
0: Да, да, обед молчания. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, 5-минуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси тоже расскажем.
0: Ну и приметы обязательно будут. Погнали.
2: Это утро.

0: последний раз.
1: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСААФ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Ну, а мы продолжаем и расскажем вам немножечко примет. Сегодня у нас 20 августа, день Марины Пимены. 20 августа в народном календаре. Марины Пимены, день памяти мученика Марина. Оказывается, вот так вот, да? Назвали мальчика. Поэтому и мученик, наверное. И преподобного Пимена. На Руси считали, что к этому времени сезон малины подходит к концу. Отсюда поговорка: «Марины, не ищи в лесу малины». В этот день пекли постные пироги с последней малиной, помогали нуждающимся и наблюдали за аистами, которые уже начинали собираться в путь, ну, с малиной, с ведрами.
1: Ну, а что можно делать? Итак, собирать последние ягоды, делать из них заготовки. Вот так, так. Вот, печь постные пироги с малиной. Кстати, никогда не пробовал с малиной пироги.
0: О, прикольные, ты что, такие никогда. Кисленькие, класс.
1: Ну, угостите меня кто-нибудь, попробую. И, кстати, угощать именно ими больных нужно. Вот так. Ага. И помогать тем, кто нуждается в помощи. Но только сегодня.
0: Да. И больше никогда.
1: Больше никогда.
0: Пирог малиновый хочешь, да? Ты болеешь? Нет, пошел вон отсюда. Так, больные, сюда, пожалуйста. Так, что нельзя было делать? Обижать или пугать аистов? Вот так вот. Менять постельное белье на супружеской кровати считалось, что это приведет к ссоре. Ну и выходить из дома после наступления темноты без необходимости.
1: Я думала, просто выходить из дома сегодня нельзя. Я бы обрадовалась.
0: Мы бы уже нарушили бы.
1: Итак, приметы на погоду. Вот аисты собираются улетать, осень будет ранней и холодной. Ну, вроде бы никто пока не улетает.
0: Пока не улетает, да.
1: Красная заря на рассвете, это к дождю. Не видела ничего. Утренний туман быстро рассеивается, так хорошая погода.
0: Ну, кстати, да, сегодня быстро довольно-таки рассеивался, на самом деле, туман. Поэтому...
1: А мы всегда только в хорошие приметы с тобой верим.
0: Да, совершенно верно. Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди у нас новости. Расскажем вам много всего интересного из нашей прекрасной родины.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну, а мы продолжаем и расскажем вам немножечко новостей опять про наших спортсменов, нашу гордость, нашу мощь. 5 белорусских боксеров вышли в полуфиналы юниорского чемпионата Европы в Сербии. В Лознице завершились четвертьфинальные бои. Медали уже гарантировали Андрей Новик, Рамиль Гурбанов, Богдан Шашлыков, Назар Стальчук и Тимофей Гапанович. Каждый успешно прошел своего соперника, а Гапанович вышел в полуфинал после снятия немца Ахмеда Абдулгамидова. Немец вообще прям. Ахмед Абдулгамидов. Всего на турнире выступают 14 белорусов из 35 стран. Полуфиналы пройдут 20 августа, а финальные поединки 21 августа. Молодцы, ребята, наши белорусы, наша гордость. Просто да. Молодцы спортсмены.
1: Ну что, знаю, тоже вступительная кампания бьет рекорды. Вот 11 человек на одно место. Такой вот конкурс на творческую специальность. По итогам вот вступительной кампании в этом году зафиксировали графический дизайн и мультимедиа дизайн в Академии искусств. Да, представляешь, 11 человек.
0: Круто.
1: А на специальность кинооператорства проходной балл достиг 392. Ничего себе, это прям круто. В университете культуры больше всего желающих было на режиссуру театра. Ну, почти 4 человека. Вот так вот. А хореографическое вот это вот все почти 5.
0: Вообще круто, да. Ну, молодцы, что...
1: Ну, много ребят да. Вот, действительно в этом году поступают прям.
0: Да. Прекрасно, идеально. Что у нас много столько творческих ребят, которые вот именно творчество, это что-то от души все-таки.
1: Да.
0: Это не механика. Итак, снова про спорт. Арина Соболенко, наша любимая, уверенно вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати. Первая ракетка мира всего за 55 минут обыграла китаянку Синьюй Ван 6-1-6-3. В следующем круге белорусскую ждет чешка Сара Бейлик. А сам турнир в Цинциннати для Соболенко уже победный. В 2024 году она сделала, здесь брала свой титул.
1: Вот слушай, так. Ну, молодец, Арина. Мне кажется, молодец, уже все турниры позаканчивались, она просто да, ищет да. Там, где она еще не была.
0: У нее уже кубки складывать некуда, наверное.
1: Ну, молодец, это гордость, конечно. Мне кажется, скоро бояться просто будут. Арина пришла, все, складываем свои полномочия, на 100%
0: выиграем. Ой, все, да, мы не играем так.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что, мы продолжаем. У нас пятиминуточка этикета. И вот я как-то заметил, ты знаешь, многие ездят в Грузию отдыхать.
1: Да,
0: и я тоже хочу.
1: Да, я тоже.
0: Я тоже хочу. Говорят, там очень вкусно и гостеприимно.
1: И вот. Красиво.
0: И красиво. Mm-hmm. Безумно красиво. У нас вот автобусные туры и на поездах. И вот, как только они ездят. Поэтому мы себя и вас просветим сейчас. Как же себя лучше вести в Грузии, чтобы отдых прошел идеально. Кстати, вот недавно были тоже

0: видео там что-то раскручивали, кто-то там с кем-то поссорился, что-то там это, и начали там что-то вот, там грузины там этих не любят. Нет. Глупости. Не нужно по одному какому-то факту, да, судить целую нацию. Всех, да. Итак, в Грузии гость человек особый. В Грузии гостеприимство – одна из важнейших культурных традиций. Если вас пригласили в дом, не стоит вести себя слишком скромно. Хозяин действительно хочет вас накормить, угостить и показать свое расположение.
1: Ой, слушай, ну я не знаю, скромность – это как слишком. Вот как слишком, где грань между слишком и прям перебор.
0: Порог переступил. Так, где еда?
1: Ну и, кстати, за столом всегда есть тамада, и его слушают. А перебивать, разговаривать, когда он говорит, или даже начинать пить что-то, ну невежливо.
0: Да. Ну, как правило, это люди с самого старшего возраста, да, за столом, угу, поэтому, ну, это, да, элементарное уважение к старшим. Не спешите пить между тостами. На традиционном супре пьют именно после тоста, а не просто когда захотелось. Если тамада поднял бокал, сначала слушаем, потом произносим «Гуамарджос» и пьем.
1: Так я запомню. Грузинское застолье – это не просто еда, но и общение. Поэтому принято благодарить хозяев, говорить о дружбе, семье, гостеприимстве и радости встречи. Ну а хороший тост – это прежде всего, ну, такое искреннее внимание к людям.
0: Ну а если вам предлагают еду, не отказывайтесь слишком быстро. Грузинское застолье предполагает щедрое угощение, и отказ от еды может восприниматься как отказ от гостеприимства. Лучше хотя бы попробовать то, что вам предлагают. А если действительно не можете, ну, объясните.
1: Да как можно не попробовать?
0: Ну, типа, мне острое нельзя, там, у меня повышен сахар.
1: Я бы все пробовала, потому что все очень вкусно у них на самом деле. Ну и не удивляйтесь, если вас, конечно же, попросят сказать тост, потому что тамада может передать гостю слово тоже, это называется алаверди.
0: Вот откуда это слово.
1: Да.
0: Вот так вот. Ну что, хинкали принято есть руками. Это тот редкий случай, когда использование столовых приборов скорее выдаст вас туриста. Хинкали берут за хвостик и едят руками, а сок внутри стараются не пролить. Вот так вот.
1: Ну и не торопитесь, уходите за стола. Грузинская супра или супра, даже не знаю, как правильно это сказать. Не просто ужин, а время для общения, тостов, истории, песен. Вот так вот. Поэтому фраза «я быстренько поел и побежал», ну, не соответствует.
0: Да, там люди никуда правилам, не спешат. Да. Ну что, если вас однажды пригласят в грузинский дом, главное правило простое. Уважайте хозяев, слушайте тамаду и не пытайтесь уйти через 15 минут. Скорее всего, вас все равно уже считают своим. Вот так вот.
1: Это хорошо. То есть ты не будешь чувствовать себя действительно чужим.
0: Да, да, да. Гостеприимство там на высочайшем уровне. Это бесспорно. Я от многих слышу и хочу попробовать это гостеприимство.
1: В следующем году тогда обязательно.
0: Все. Двигаемся дальше. Слушаем хорошую музыку.
2: Сделано в Беларуси.
3: Земляк.

0: жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске 10 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Масштабная реконструкция завершается на республиканском полигоне для испытаний мобильных машин. Модернизация объекта позволит выйти на новый уровень в сфере исследований и сертификации автоматизированных транспортных средств. Объект оснащен передовым оборудованием, шинными тестерами, весоизмерительными комплексами и системами балластных манекенов.
0: Регион.
1: Аграрии Могилевской области перешагнули рубеж в 1 000 000 тонн намолота зерна нового урожая. Председатель Могилевского облисполкома подчеркнул, уборка зерна – своеобразный итог работы за год. Локомотивами нынешней уборочной стали Могилевский и Шкловский районы. Кировский уже завершил жатву, а Бобруйский и Кличевский дожинают последние гектары.
0: В мире.
1: Во Франции вступил в силу закон о праве на эвтаназию. Оно установлено для совершеннолетних пациентов с заболеваниями, признанными неизлечимыми и вызывающими невыносимую боль. Пациент может в любой момент отозвать свое согласие и должен ввести смертельное вещество самостоятельно.
0: Новости спорта.
1: Второй год подряд Минск примет международные турниры по пляжному волейболу, Кубок Победы и Кубок Вызова. На песчаные корты выйдут по 12 мужских и женских пар. 9 и 10 сентября состоятся поединки группового этапа, а на следующий день пройдут игры плей-офф. 12 сентября – финалы и матчи за третье место. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 18. Влажность – 86%. Атмосферное давление – 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что, мы тоже призываем вас обниматься почаще. Говорят, психологи, 5 минут обниманий в сутки повышают уровень счастья.
1: Однозначно, если честно сказать любимому человеку, я тебя люблю, ты самый лучший или самая лучшая, ну вообще все будет прекрасно в жизни.
0: Ну а если вас некому обнять, то мы вас обнимаем.
1: Мысленно.
0: Да, с вами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы продолжаем, разговариваем сегодня про интереснейшие факты из школы в преддверии начала учебного года. Вот школьная форма появилась не только ради дисциплины. В британских школах 19 века форма для девочек постепенно стала распространяться из-за спортивной одежды. К 1890 годам некоторые школы уже специально регулировали одежду для физкультуры и спортивных занятий, а затем отдельные элементы формы стали повседневными. Вот так.
1: Угу. И, кстати, от ученика требовались не только хорошо там учиться, но и быть образцом поведения вне школы.
0: Угу.
1: Да, там в 19 веке еще за рубежом. Все, получается, в школе тебя обучили, но если ты дома или где-то там играешь, гуляешь не так, все, наказан тоже будешь. Школы причем,
0: да.
1: Что за странность?
0: На самом деле, вот такие вот такая традиция осталась в суворовских училищах, в школах, чтобы как будто бы не позорить честь формы. И, ты знаешь, мне нравится, вот когда в колледжах тоже делают особую форму со значками и вот, ну, какую-то ответственность накладывают,
1: да,
0: на ребенка.
1: Да, да, это как будто бы ты уже действительно себя иначе ведешь.
0: Да,
1: ну, в
0: да,
1: принципе,
0: да.
1: От одежды все зависит. В спортивном ты костюме или в брючном уже в каком-нибудь, ты даже по-разному себя чувствуешь.
0: Однозначно, 100%. Я даже по себе знаю, если одеваю более элегантную какую-нибудь одежду, сразу себя чувствуешь более элегантным.
1: Это фраг такой, да, такой.
0: Ну, а если в шлепках и в шортах, так можно вести себя, как хочешь. Ну что, у нас в этом часу, конечно же, гороскопчик.
1: Новости тоже расскажем, но немного попозже.
0: Ну, оставайтесь с нами, мы слушаем хорошую музыку. Включайся.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик повторим для тех, кто утром пропустил. Овны, торопитесь с решениями и... Ну, точнее, не торопитесь. Куда же
2: торопиться? Ну, можете и торопиться уже, ладно.
1: Не торопитесь, конечно же, с решениями и особенно с резкими словами. Выдержка сегодня сыграет вам на руку. Вы во второй половине дня станет проще двигаться к задуманному.
2: Ну, а у Тельцов очень хороший день, чтобы разобраться с практическими делами, навести порядок в планах, но не позволяйте чужой спешке сбить вас собственного ритма.
1: Ну, а близнецам сегодня полезно сменить привычный подход и посмотреть на ситуацию под другим углом. Неожиданный разговор может подсказать интересную идею.
2: Раки, день располагает к общению, приятным новостям от близких. Но не закрывайтесь в себе. Искренний разговор сегодня способен многое улучшить.
1: Львам сегодня захочется действовать масштабно. И сегодня для этого действительно есть энергия. Главное, не давите на окружающих и оставьте им немного пространства.
2: Девы, отличный момент, чтобы закончить то, что давно откладывали. Внимательность к мелочам поможет избежать лишнего. Переделок.
1: Весы, ну а вы не пытайтесь сегодня угодить всем сразу. Определитесь, чего хотите именно вы. Спокойный разговор поможет восстановить баланс в отношениях.
2: Скорпионы, утро может быть эмоционально напряженным, поэтому не спешите делать окончательные выводы.
1: У стрельцов сегодняшний день словно подталкивает к движению, новым идеям и планам на будущее. Если давно хотели что-то изменить, сегодня хороший момент сделать первый шаг.
2: Козероги, сосредоточьтесь на одном важном деле, вместо того, чтобы хвататься за все и сразу.
1: У водолеев сегодня может появиться творческий подъем и желание попробовать что-то совершенно новое. Не отбрасывайте неожиданную идею. Именно она способна оказаться самой интересной.
2: Рыбы, сегодня лучше доверять интуиции, но важное решение все-таки стоит перепроверить.
1: Ну вот такой вот сегодня гороскопчик. А мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут интереснейшие новости.
0: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, а мы к вам вернулись и расскажем вас сейчас. Нам-нам-нам. Все, заблудился язык мой. Расскажем немножечко новостей не из нашей родины. Итак, в США выбрали самую некрасивую собаку в мире. Победительницей стала 6-летняя мопс Джинни Лю. Такое имя.
1: Это все дело в возрасте? Или там наверное. Во внешности?
0: Ну, оказывается, что конкурс в Калифорнии проводится уже 50 лет и давно задуман не просто как соревнование во внешности. Организаторы хотят напомнить, что необычная внешность не мешает собаке быть любимой и замечательной. За победу хозяйке Джинни Лю вручили $5000.
1: Ого, ну ладно, я думаю, собачка не обиделась. Да, если, да, конечно, все деньги ей.
0: А кто ее спрашивал вообще?
1: Так, ну что, прочитала вот, что пользователей Android предупреждают об опасной подделке обновления Chrome. Так. Вот так вот, вредоносная программа маскируется под установочный какой-то там файл и после этого читает ваши скриншоты, что вы там делаете, где находите, с кем говорите. Ну, в общем, вроде бы, да, под угрозой 26 стран.
0: Так,
1: поэтому пока
0: себе
1: не надо обновлять. Либо если обновляем, то с проверенных устройств.
0: Или меняем браузер вообще.
1: Да, да, вообще.
0: Итак, ну что, искусственный интеллект впервые уволил человека.
1: Как
0: но
1: так?
0: Без людей все равно не обошлось. Вот так вот, видишь, ворвались, так сказать, искусственные интеллекты в нашу жизнь.
1: Вот так вот и корми их, да?
0: Ага, не говори. К электричеству их подключающую. В Сан-Франциско нейросети Cloud доверили управлять настоящим магазином. Один из сотрудников опоздал на 17 из 23 смен, но ИИ долго не замечал проблемы. После подсказки людей нейросеть сначала предложила предупреждение, а затем решила уволить работника. Правда, эксперимент оказался не слишком успешным. За 5 месяцев магазин потерял почти 39% средств. Получается, что искусственный интеллект уже может уволить человека, но пока сам без начальства не справляется. Вот
1: ну,
0: так вот.
1: Тоже, ну, я бы тоже такого бы уволила. Как будто бы. Если это, ладно, одна минута, то там 2, 3, ну 5, ладно.
0: Ну, 17 раз из 23.
1: 10
0: смен,
1: часов.
0: Да, молодец, конечно. Работничек тоже так себе. Ну что ж, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку на Zephyr FM.
1: Погнали.
2: Сделано в Беларуси.

0: ответ.
1: Ну, надеюсь, дали ему ответ. И крошки там, и...
2: Да 100% дали ему ответ, он просто недоволен. Ну что ж, мы вынуждены с вами распрощаться, к сожалению. Почему? Да потому что время подошло к нашему концу сегодняшнего эфира. И завтрашний эфир не за горами уже. Так что не расстраивайтесь. Да.
1: Ну, а пока желаю вам, конечно же, хорошего, продуктивного рабочего дня, чтобы он пролетел как одно мгновение.
2: Да, и уже хорошей дороги домой. Мы вам желаем под хорошую музыку на Zephyr FM. С вами были Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс, и наше утреннее шоу «Два в одном».
2: Ну, а пока.
1: Пока-пока.

0: Встречи. ЗИПФМ.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.
2: Где я?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Мьянмы. Главы государств обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Планируется подписание документов, направленных на укрепление связи в торгово-экономической, научно-технической, правовой сферах.
0: Город.
1: Каравай из миллионного урожая Приднепровского края от председателя Могилевского облисполкома торжественно передали председателю Бобруйского горосполкома. Ароматный хлеб – символ благодарности аграриям нашего региона. Максим Гурин подчеркнул: Бобруйск всегда готов подставить плечо в достижении поставленных задач.
0: В мире.
1: В Европе закрыли последний работавший летом горнолыжный курорт. Из-за аномальной жары досрочно завершен сезон катания в итальянских Альпах. Французские базы отдыха перестали функционировать еще раньше. Сюрпризы погоды могут обойтись стране в 10-15 миллиардов евро.
0: Вот это да!
1: В Индии разработали препарат от рака, который может заменить химиотерапию. Механизм действия основан на повышенном уровне активных форм кислорода. Разработка находится на доклинической стадии. Исследования не выявили очевидных признаков токсичности.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Только по 31 августа в «Золотой мечте». Жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 86%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

сука. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: За 20 лет в Беларуси благодаря ЭКО родились 100 тысяч детей. С 2026 года действуют госпрограммы «Здоровье нации» и «Развитие демографического потенциала». Первая направлена на увеличение продолжительности жизни. Второй предусмотрены бесплатные обследования для женщин. Синеокая занимает 25-е место в рейтинге стран, благоприятных для материнства.
0: Образование.
1: В Беларуси утверждены новые программы факультативных занятий для школьников. Учащиеся с 1 по 4 класс будут изучать основы финансовой грамотности. С 1 по 9 – инструментальный ансамбль. Восьмых – курс «Юный инженер-физик». Нововведения направлены на профориентацию, развитие практических навыков и творческих способностей.
0: В мире.
1: Правительство Молдовы признало неспособность держать рост цен на газ в преддверии отопительного сезона. Биржевая конъюнктура складывается не в пользу страны. Фиксируется дефицит электроэнергии. На 60% потребность закрывается благодаря импорту.
0: Вот это да!
1: В ЮАР создали робота-учителя, способного преподавать детям на 11 официальных языках страны. Гуманоид объясняет сложные темы, отвечает на вопросы, проверяет знания и взаимодействует с учителями. Он может использоваться в высшем образовании и профессиональном обучении. Разработку уже внедряют в школах.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. В Бобруйске сейчас идет дождь, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 86%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться и переучиваться.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Банковский сектор Беларуси работает надежно и эффективно. Об этом свидетельствуют показатели. Достаточность нормативного капитала 18,8% при установленном минимальном значении в 10%. Величина покрытия ликвидности 179,4% при нормативе не менее 100%.
0: Экономика.
1: Беларусь и Мьянма намерены конвертировать политический диалог в конкретные проекты в экономической сфере. Об этом заявил премьер-министр Беларуси. В текущем году открыто посольство Мьянмы в Минске. До конца года заработает дипломатическое представительство в Нейпида. Границы рынков расширяются. Потенциал экономик огромен, а механизмы взаимодействия государством созданы.
0: В мире.
1: Литва стала второй в ЕС по уровню годовой инфляции в июле. Она достигла 5,4%. Выше только в Румынии. 8,2%. По сравнению с июнем потребительские цены в Литве выросли на 0,1%. В еврозоне годовая инфляция в июле составила почти 3%.
0: Вот это да!
1: Белорусские ученые обнаружили бактерию, способную разлагать полимеры. Штамм утилизирует их за 7-14 дней. Происходит полная минерализация вещества, разложение его до состояния воды и углекислого газа. В результате процесса не образуется микропластик. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 86%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.кр или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Устанавливаются особенности налогообложения, организации работы автомагазинов, отчуждение на возмездной основе недвижимости. Предусмотрена персональная ответственность председателей областных и районных исполкомов за обеспечение торгового обслуживания жителей сельской местности.
0: Экономика.
1: Беларусь и Мьянма готовы к реализации совместных проектов. Сборочное производство белорусских тракторов и грузовых авто планируют запустить в дружественном государстве в 2027 году. Синьокая готова расширять поставки пассажирского электротранспорта, коммунальной техники. Наша страна заинтересована в закупках натурального каучука.
0: В мире.
1: Столица Бангладеш погрузилась во тьму из-за дефицита энергии. Большая часть города осталась без света. Улицы и здания лишились освещения. Причина – нехватка газа и топлива в хранилищах. Ситуацию усугубили сбои на терминалах СПГ, проблемы с поставками угля.
0: Технологии.
1: В России создали установку для получения 1000 литров воды из воздуха в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить небольшие поселения, туристический кемпинг или небольшой промышленный объект. Она может работать от солнечных батарей и выдерживает экстремальную жару. В Бобруйске сейчас идет дождь. Плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 86%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Биогидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко назначил Сергея Саранкова членом Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. В настоящее время Сергей Александрович занимает должность первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси.
0: Город.
1: «Динамо Шинник» с победы стартовал на Кубке губернатора Тульской области. Команда Евгения Летова была сильнее «Тайфуна». Счет 6-4. Следующим соперником «Бобров» станет «Динамо СПБ». Бобруйчане сразятся с «Академией Михайлова» и «Алмазом». Турнир продлится по 23 августа.
0: В мире.
1: Литва построит лагерь для 1000 солдат НАТО за 40 миллионов евро. Работы планируется завершить в первой половине 2028 года. К этому времени появятся жилые постройки, инженерные сооружения. На полигоне будет размещено 80% личного состава бригады Бундесвера.
0: Вот это да!
1: Гуманоидных роботов будут производить в Казахстане. В рамках проекта намерены развивать инженерные компетенции, проводить научные исследования и готовить специалистов. Преподаватели и студенты будут участвовать в исследованиях в этой сфере. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 86%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: музыки. Zephyr FM.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
1: В стране.
2: Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании участия в международных специализированных выставках и ярмарках. Размер возмещения части расходов за участие в выставках в иностранных государствах увеличивается с 250 до 500 базовых величин. Кратность с 1 до 2. Новации направлены на расширение рынков сбыта отечественных товаров.
1: Криминал.
2: Аферисты устроили обыск у пенсионера по видеосвязи. Мужчину заверили, он незаконно получил 40 тысяч рублей. Чтобы избежать наказания, нужно было продемонстрировать все сбережения и передать их для декларирования. Пострадавший отдал 120 тысяч рублей, 6 тысяч евро и 5 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере.
1: В мире.
2: В Чехии доходы сельхозпроизводителей из-за засухи могут сократиться на 950 миллионов долларов. Урожай текущего года будет наихудшим за последние 15 лет. Прогнозируется значительное увеличение стоимости продуктов питания, мясо-молочной продукции.
1: Вот это да!
2: Утраченный монастырь 1256 года нашли под спортплощадкой в Дании. Особенно хорошо сохранилось восточное крыло. Отчетливо видны опорные колонны сводов и перегородки между помещениями. Георадар запечатлел большое количество архитектурных объектов, несколько помещений, фундаменты на колоннах. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 86%. Атмосферное давление 740 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Zephyr FM.
1: 16 часов и 6 минут в Бобруйске. Привет всем, друзья, кто настроил свой радиоприемник на правильную, нужную частоту. Это Zephyr FM и шоу «С огоньком». Меня зовут Евгений Товстикий. Давайте поговорим в этом часу, как всегда, о главном, о безопасности. Насколько я люблю четверг. Прекрасный день, и люблю его не только за радио, а за то, что вот психологи тоже со мной согласятся, говорят, что самый продуктивный день, самый хороший, насыщенный — это четверг, когда много энергии, много мыслей, и все это сбывается, реализуется, поэтому давайте хотя бы немножечко свой мозг мы загрузим полезной информацией, которая касается безопасности. На протяжении этого часа я вам расскажу, какие правила безопасности, пожарной безопасности, не необходимо соблюсти еще до отопительного периода. Расскажу, к чему призывают спасатели в преддверии сентября. Поговорим мы про чрезвычайные ситуации за рубежом. И, конечно же, вновь подскажу, можно ли в лес ходить в Бобруйском районе. Это шоу «С огоньком». Здесь все о безопасности. Буквально через пару песен мы здесь.
0: Шоу спасателей. Сладкая штучка.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Да, приуныла немного погода, а в эти дни синоптики пока нам не пророчат ничего того, что бы мы хотели. Но давайте не будем унывать. Вот такая погода капризная. Немножко покапризит, успокоится. Это мы уже проходили, поэтому просто следите за новостями, за прогнозом погоды. Берите зонтики, пока у нас немножечко дождит. Но что делать? Все вернется, поверьте мне, еще и будет прекрасный солнечный сентябрь. Успеем насладиться мы всей этой энергией. И приятного солнца. А вот какие техногенные катастрофы произошли за неделю в мире, сейчас я вам расскажу в нашей официальной рубрике.
0: Новости с огоньком. Неделя в мире.
1: Землетрясение. В Колумбии 289 человек погибли, 320 пропали без вести в результате землетрясение магнитудой 7,4 в Колумбии. Нанесен ущерб более 1500 жилым домам. Повреждены объекты здравоохранения, образовательные учреждения, дороги, аэропорты. Нарушено транспорт. Проводится поисково-спасательная операция и разбор строительных конструкций. По информации Национального управления рисками стихийных бедствий объявлен общенациональный режим ЧС. В Хорватии бушуют лесные пожары. Там один человек погиб, 42 травмированы. Происходит это в районе города Омиш у побережья Хорватии. Общая площадь лесных пожаров составляет более 1000 гектаров. В результате сильных порывов ветра огонь перекинулся на жилой район города, уничтожив несколько строений. Организованы временные пункты размещения, в которых находится около 1000 человек. Для ликвидации пожара привлечены 90 единиц техники и авиация. Тушение осложняют сухая и ветреная погода. А вот в Японии сильные ливни. 10 человек погибли, 5 травмированы в результате сильных ливней в префектуре Тиба на востоке Японии. Ливни вызвали наводнение и оползни, которые повредили несколько строений, нарушили транспортное сообщение, оставили без электроснабжения более 20 тысяч потребителей. Несколько железнодорожных линий оставались закрытыми, а ряд автодорог перекрытыми. Такие новости из-за рубежа мы можем сопереживать. И, конечно же, эти новости учат нас тому, что себя беречь надо абсолютно в любой ситуации. Над погодой мы не властны. Будем обязательно прислушиваться к самым оперативным прогнозам. А где же их искать, подсказывает телеграм-канал МЧС Беларуси. Там вы можете найти и больше новостей про жизнь белорусских спасателей. Получите самые полезные советы от МЧС. МЧС Беларуси. Помощь рядом.
0: Огонь!

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. С огоньком. Шоу спасателей.
3: Бобруйска 16:22. Всем привет еще раз, друзья. Евгений Товстик по эту сторону микрофона. Надеюсь, что все у вас хорошо с настроением. Ну, давайте напомню, что завтра пятница и уже выходные. Думаю, что вот эта новость должна вас греть, привлекать. Начался период двойных одеял. Это я про то, что действительно похолодало. И нам хочется согреваться, хочется больше тепла. И вот задумался я про то, как хорошо, если у кого-то есть каминчик, грубка, ну, в целом частный дом, понятное дело. Печка, в конце концов, хоть и много всего сейчас отопления, электрогаз на выбор, пожалуйста, но вот кто-то печки все-таки не убрал, вместе с тем может себе протопиться пару дровишек. И красота! Вот только всем, кто имеет все, что я выше перечислил, необходимо помнить о правилах пожарной безопасности, которые надо соблюсти еще до отопительного периода. Готова ли ваша печка к этому периоду? Послушайте и сами оцените. Итак, первое, что нужно сделать, это очистить дымоход от сажи и других отложений. Это можно сделать самостоятельно, а можно с помощью профессиональных специалистов. Проверьте, чтобы дымоход не имел препятствий и хорошо пропускал дым. Это важно. Дымоход, кстати, в области чердака по правилам пожарной безопасности должен быть оштукатурен и побелен. Подчеркиваю, в области чердака. Второе из правил – никаких трещин. Трещины – это опасно, через них выходит дым, угарный газ и даже искры. Проверьте расстояние, состояние огнеупорных материалов, таких как кирпичи, штукатурка. При необходимости замените кирпичи, заштукатурьте трещины и прогары. В общем, почините печку. Лист притопочный. Да, перед топкой должен лежать притопочный лист из негорючего материала, размеры которого должны превышать размеры топки, но не менее 50 на 70 сантиметров. Если у вас цементная либо плиточка, то вам такой лист не обязателен. Напомню, размеры 50 на 70, можно больше, меньше нет. Проверить тягу необходимо. Если тяга нормальная, то продукты горения беспрепятственно будут проходить по дымоходу. Проверьте тягу. Проверить ее можно простым зажжением спички. Если пламя стремится внутрь, то тяга нормальная. И еще одно из правил. Помните, что на печи и около печи запрещено складировать горючие материалы. Также важно учитывать нормируемое расстояние от поверхности печи до перегородок, мебели и конструкции. Это называется отступка. Берегите себя, друзья, и хорошего вам безопасного предстоящего отопительного периода.
4: Сделано в Беларуси.

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: Середина часа уже миновала нас как 4 минуты назад. Можем сверить часики. И, конечно же, ближе мы становимся к окончанию рабочего дня. С чем вас и поздравляю. Также мы ближе становимся к окончанию рабочей недели, что еще приятнее. И наверняка найдутся те, кто пойдет в лес в эти выходные, мол, проверить, ну как там все-таки повлияли вот эти вот дожди и осадки, появился ли боровичок на том самом месте. Друзья, только напоминаю, что перед тем, как в лес отправиться, загляните на интерактивную карту Беларуси на сайте Минлесхоза. Это важно сделать, посмотреть, есть ли какие-то ограничения либо запреты на посещение леса. А что же на сегодняшний момент? Конечно же, ввиду осадков практически все регионы, лесные регионы нашей страны разрешены для посещения, в том числе и Бобруйский район. Есть только некоторые районы в Гомельской и Брестской областях, но это совсем немного, а там все-таки жарче и осадков меньше. Вот, учитывайте это перед тем, как сходить. Можете просто загуглить интерактивная карта посещения лесов. Можете целенаправленно зайти на сайт Министерства лесного хозяйства. Все быстро сообразите и найдете, смотрите интерактивную карту. Ну, а всем лесникам напоминаем, не надо паниковать, если вы вдруг заблудились, да вообще заблуждаться в лесу тоже не стоит. Возьмите с собой обязательно заряженный мобильный телефон, возьмите друга с собой, в одиночку не ходите. Возьмите воду и по необходимости лекарства. И помните, что одежда должна быть яркая, защищенная и непромокаемая. Помните про это, и пусть ваш отдых будет безопасным.
0: С огоньком! Спасайся, кто может!
2: Сделано в Беларуси!

0: нашли огонь, воду и медные трубы. Медные трубы. Шоу спасателей.
1: Бобруйск, 16:45. Привет всем еще раз, кто с нами на одной волне на протяжении часа. Мы с вами говорим традиционно по четвергам о безопасности. Ее величество, безопасность. Куда же без нее? Я сегодня еще отчасти психологом работаю. Всех успокаиваю, чтобы не переживали за погоду. А еще не переживайте, что скоро в школу детям. Да, это неизбежно, но только это не приговор. Друзья, юные и не юные. Взрослые... продолжается работа, родительская работа, это труд, он непрерывный. Немножко отдохнули, расслабились, дальше в бой. Все прекрасно, и в быту можно найти много всего прекрасного. Но вот этот быт, он должен быть безопасным. Если ваши дети вот только начинают самостоятельно в школу ходить, первоклашки, либо уже там какие-то детки, которым вы разрешаете самим, без вашего сопровождения, позаботьтесь о том, чтобы этот маршрут был безопасным. Продумайте все нюансы. И выбрать надо наиболее безопасный, людный, даже если он окажется дольше. Научите ребенка правилам дорожного движения при пересечении дороги, использовании светофора, пешеходного перехода. Это важно, кстати, в этом пунктике я еще и напомню, что надо самим быть примером. Да-да. Обеспечьте ребенка светоотражающими элементами. И обеспечьте ребенка мобильным телефоном. Напомните вашему чаду о том, что телефон надо для связи. Вот так изначально так и задумывалось, и пусть оно так и остается. От большего, конечно же, но для ребенка это важно знать и напомнить ему. Родители, кстати, дома тоже проверьте, чтобы все было в безопасности, потому что уже ваши взрослые школьники, они дома одни, на вашем доверии. Проверьте, чтобы у вас был электропровод в порядке, розетки исправны, электроприборы не были без присмотра включены, потому что детям шалить с электроприборами нельзя. Газовое оборудование тоже под присмотром. К плитам допускаем детей только с 12 лет, поэтому объясняйте вашему школьнику, как по-другому можно подогреть себе покушать. Ну и бережем себя. Особенно, когда мы спим, в жилых комнатах необходимо установить автономные пожарные извещатели. Именно они наиболее эффективны в жилых комнатах, там, где мы спим и не бодрствуем. А они продолжают беспокоиться о нашей безопасности. Ну и, наконец, поближе возьмем промежуток времени. Это наши выходные.

0: Ну и, возможно, вы вновь отправитесь на природу, наслаждаться летом природой. Это здорово, у нас на Бобруйщине столько красивых мест оказывается, и вообще не только на Бобруйщине. Если вы вдруг отправляетесь на природу, то послушайте вот простой детский совет. Рубрика «Юный спасатель» завершает шоу с огоньком на сегодня. Меня зовут Евгений Товстик. Всем хороших ближайших выходных. Пока.
1: «Юный спасатель».
2: Всем привет, меня зовут Арсений, и вот вам мой совет. Как же хорошо выбраться на природу и там отдохнуть. Вот прям расслабиться от этих людских забот. Взять стульчик, покушать, палатку, закинуть удочку и ждать пару часиков заветного карасика или щучку. А пока не клюет, а у меня такое бывает, можно и костер развести, чтоб комары не кусали, или сварить будущую щучку. Главное все делать безопасно. Окопать место или обложить камушками, следить за костром. А когда уезжаете, посмотреть, чтобы костер полностью потух. И не оставлять после себя мусор. Будьте культурными и не забывайте про безопасность.
1: Сделано в Беларуси.

0: Большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,51, за 100 российских дают 3,56 белорусских. За полгода белорусы получили в банках 1 миллиард рублей на отечественные товары. В 2025-м на эти цели было выдано 965 миллионов. Доля таких кредитов в общем объеме 14,6% при прогнозе 12%. Чаще всего средства берут на покупку автомобилей. Беларусь и Мьянма заключат договор о защите и поощрении инвестиций. Подготовлено базовое кредитное соглашение между Банком развития и Министерством финансов Юго-Восточного государства. Проект готов к подписанию. Наша страна предоставит все условия ведения бизнеса. Национальный логистический оператор отработал маршруты доставки товаров. Соцсеть TikTok разрабатывает функцию денежных переводов через личные сообщения. Для этого планируют использовать платежный сервис TikTok Pay. Он уже доступен в Малайзии, Таиланде и Вьетнаме. С его помощью пользователи оплачивают покупки в TikTok Shop. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,51, за 100 российских дают 3,56 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 91 доллар 88 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Только по 31 августа в ювелирной сети Zika. Большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Бизнес-новости на Zefir FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Возможны осадки. Ветер восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 16. В дневные часы термометр покажет до 19 градусов тепла. Влажность 85%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске, Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСААФ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в «Зика». Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. «Зика». Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Я устала выбирать.
0: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +3 529 689 77 77.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-81-96, 43-10-05, 43-37-54.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Мьянмы. Главы государств обсудят перспективы двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Планируется подписание документов, направленных на укрепление связей в торгово-экономической, научно-технической, правовой сферах. Глава государства подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Устанавливаются особенности налогообложения, организации работы автомагазинов, отчуждение на возмездной основе недвижимости. Предусмотрена персональная ответственность председателей областных и районных исполкомов за обеспечение торгового обслуживания жителей сельской местности. Президент Беларуси подписал указ о стимулировании участия в международных специализированных выставках, ярмарках. Размер возмещения части расходов за участие в выставках в иностранных государствах увеличивается с 250 до 500 базовых величин. Кратность с 1 до 2. Александр Лукашенко назначил Сергея Сыранкова членом Совета Республики Национального собрания 8-го созыва. В настоящее время Сергей Александрович занимает должность первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси. Банковский сектор Беларуси работает надежно и эффективно. Об этом свидетельствуют показатели. Достаточность нормативного капитала 18,8% при условленном минимальном значении 10%. Величина покрытия ликвидности 179,4% при нормативе не менее 100. Беларусь и Мьянма готовы к реализации совместных проектов. Сборочное производство белорусских тракторов и грузовых авто планируют запустить в дружественном государстве в 2027 году. Синеокая готова расширять поставки пассажирского электротранспорта, коммунальной техники. Каравай из миллионного урожая Приднепровского края от председателя Могилевского облисполкома торжественно передали председателю Бобруйского горосполкома. Максим Гурин подчеркнул, Бобруйск всегда готов подставить плечо в достижении поставленных задач. «Динамо Шинник» с победы стартовал на Кубке губернатора Тульской области. Команда Евгения Летова была сильнее «Тайфуна». Счет 6-4. Следующим соперником «Бобров» станет «Динамо СПБ». В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно, возможны осадки. Ветер восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 16. В дневные часы термометр покажет 19 градусов тепла. Влажность 85%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: стала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции по 31 августа 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +3 79 689 789 77 78.
3: Хотите крылья за спиной?
4: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
3: Откуда ты все это знаешь?
4: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Важно не найти смысл жизни, а не терять связь с ним.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: О, я знаю, это муха. О, это петух. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: обучите детей правильным действиям во время пожара.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. В этот счастливый вечерок четверга отправляю свой приветик шмаджинке, пишет Светлана Дегтярева. Мой лучший день — это начинать его с твоей улыбки. Рада видеть. И на этих радостях случилась очередная покупка. Привет от моего старшего крестника Вадима. Хорошего вечера и прекрасного настроения. Очень жду. Обняла. Самый солнечный и согревающий душу домашний привет летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, очень рада была повидаться. Спасибо, мой родной, за настроение, за все теплые слова. Очень жду тебя, люблю и скучаю. 100 миллионов обнимашек от всех наших и отдельно от Катюшки, Кирочки и Марка. Для Барматова Алексея приветик передайте, пожалуйста, от Якутяночки. Дома все спокойно, время приближает нас к заветному дню. Всегда скучаю и люблю. Передайте привет самому любимому мужу, дубовцу Дмитрию. Зай, у нас все хорошо. Вчера ездила к Ленке с Виталиком на дачу. Сегодня приехала в Слободу. Фотоотчет отправила. Не грусти, я очень люблю тебя и безумно скучаю. Твоя жена... Передайте летний привет любимому сыну, дубовцу Дмитрию. Я с Богданом в деревне. Сегодня приехали Ксюша, Оля и Таня. Уже веселее. Я люблю тебя, скучаю и жду. Твоя мама и Богдан. Привет от Кристины, любимому Сергею Матушеву. Роднуля моя, у меня все хорошо. Надеюсь, у тебя тоже. Соскучилась. Скорее хочу увидеть тебя. Еще чуть-чуть и будем вместе. Роднуля моя, береги себя. Я очень тебя люблю. Сладких снов, малыш. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Любимый, просто знай, ты очень дорог мне, я люблю тебя, скучаю. Каждый день жду, когда смогу обнять. Береги себя, ты мне нужен. Хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю, в четверг 27-го поедем. Очень скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Мы с дочей забираем сына с английского через качели парка, идем домой. Любим, целуем, обнимаем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Домашний скучающий приветик посылаем своему любимому братишке и сыночке Людвикевичу Александру. Мы желаем тебе уютного вечера, прекрасного самочувствия и отличного настроения. А я сегодня посетила Минск, закупилась на ура. Короче, поездка осталась довольна. В городе с пятницы по воскресенье праздник. Сцену поставили ОНТ. Короче, будет круто. Хорошего вечера, скучаем, любим и ждем. Твои родные. Передайте огромный привет, Слесарчук Димке, от Натальи. Я сегодня в ночь, звони после обеда. Очень сильно тебя люблю, безумно скучаю, мысленно рядом. Береги себя, солнышко. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Августовский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир-ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет Игорю Михайловичу Батяну из Воронова передают Ирина и Виктор. Игоревичек, дорогой, скучаем без тебя. Ждем и верим в скорую встречу. Береги здоровье, обнимаем и любим. Летит скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, мусор перенесли на 29-е. Все при встрече, а мы в сборах. Люблю очень сильно, скучаю, обнимаю, целую. Хорошего настроения и вечерочка, сладеньких снов от всех наших. Огромный приветик, твоя любимая семья Ладинских. Передаю привет моему любимому брату Роману. Очень скучаю по тебе, Саша. Не хочет оставлять котенка. Ищу ей дом активно. Рада, что у тебя здоровье налаживается. Люблю. Скоро увидимся. Сестра Настя. Привет четверга летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Желаем хороших выходных, продуктивного рисования. Все-все-все передают тебе привет и скучают без тебя. Особенно Машенька и мы обнимаем нашими сердцами. Береги свой мир. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, я у бабули от нее привет, любит и ждет. С нетерпением жду тебя завтра, по возможности после 17. Безумно сильно люблю и скучаю. Пожалуйста, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Передаю согревающий приветик Лёшке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Пусть мысли будут наполнены теплотой и спокойствием, а внутри живет уютная радость. Береги тело, не перегружай душу, крепко обнимаю и целую чувствами. Скучаю, мысленно рядом. Долгожданный привет милому удивительному мужу Стасу от его Вали. Если бы ты был рядом, я бы тебе сварила кофе с кардамоном. А так просто посылаю теплые слова любви, заботы и нежности. Жду тебя к себе, целую и обнимаю так, как тебе нравится. Передаю приветик моему любимому мужу и папочке Михалине Виталию, пишет Алина. Мы уже в пути домой, родной, забрал мой папа. Все у нас хорошо. Приветик сегодня отправила. Жди, безумно соскучились с Алиськой. Крепко обнимаем и целуем твои бублик и булочка. Передаю приветик солнечный и нежный любимому королю Хайдару. Любимый мой человек, береги себя, я люблю тебя до бесконечности и сильно скучаю. Желаю уютного вечера и легкости в душе. Все будет хорошо, я знаю и верю, ты у меня самый лучший, сильный, самый умный. Целую нежно и обнимаю крепко от Алины, мой кучеряшка. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Самый домашний любящий приветик летит нашему любимому, дорогому сыночку Александру. Доброго вечера, сыночек, и позитивных мыслей. Как всегда, безмерно любим и скучаем, с нетерпением ждем встречи. Ты, главное, береги себя, всем нам ты очень нужен. Данка посылает миллион поцелуйчиков и обнимашек. Очень сильно любит и скучает, целуем крепко и обнимаем. Передаю привет любимому брату Саше, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, пакую вещи, заказала холодильник новый. В понедельник родительское собрание в школе. 2 сентября дети едут в санаторий с классом. Хорошего вечера, Саня, и отличного настроения. Обнимаю и целую. Твоя Катюня. А вот приветик братику Ануфриенко Сергею посылает Ирина Прокопенко. Хорошего настроения, мой родной. Крепко обнимаю и целую. Твоя сестренка Ира. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считали

0: позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. «Хочу передать привет своему любимому мужу Кулешову Егору», пишет Анастасия. «Пожелать хорошего вечера и настроения. Буду ждать тебя завтра с 11 до 13. Целую». Огромный приветик Щебареву Диме. Сегодня гуляли в Гомеле, заезжали к твоей маме. Они с дядей Колей передавали большой привет. Завтра набирай после 10. Очень люблю и крепко целую. С любовью, жена. А вот такое интересное сообщение без имен. Передаю привет голубоглазовому красивому парню. Хотелось бы с тобой снова увидеться. Надеюсь, у тебя все получится. А? Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, пишет Юлия. У нас все нормально, вышли на прогулку и погодка позволяет. Желаю тебе хорошего вечера, светлых мыслей, позитивного настроя. Любим, скучаем и ждем дома. Держись, крепись, прорвемся. Безумно скучающий приветик спешит любименькому мужу девочке Арсению, пишет Виктория. У нас все нормально, только очень тебя не хватаешь. Завтра тебя ждем, надеюсь, еще и на приветик. Лови тысячи бусечек и жарких обнимашечек. Твоя любящая и преданная жена. Приветик своему любимому мужу Саше посылает Марина Дриневская. Мы уже в деревне, все хорошо, дети передают приветики и обнимашки. Хорошего вечера, улыбнись, я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю, скучаю. Береги себя, целую, твоя жена. Привет, Лаврукович Константину, Света выбрала тебя и план, операция откладывается, Андрей. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю пламенный привет и поцелуй моему мужу Игорю Алешину. Жду с нетерпением завтрашнего звоночка. Очень скучаю и люблю. В субботу планирую поездку в деревню. Мой дорогой Игоречек, желаю хорошего вечера и бодрого настроения. Огромный приветик передаю Шикло Павлу Игоревичу. У нас все хорошо. Большой привет от детей. Выше нос, не грусти. Приветик отправлю после выходных. Целую, обнимаю, скучаю. Ну а мы отправляемся в Инстаграм четверга, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю нежный привет любимому мужу Константину Лавруковичу. Мой медвежонок завтра с Артемом еду в Бобруйск по нашим планам. Заодно город посмотрит, завтра узнаешь точное число. Слушай наше любимое радио «Зефир». Люблю очень сильно, твой Светик. Привет моему самому любимому мужу Сергею Карповичу. Солнышко, у нас все хорошо. Жду тебя завтра, только после 5, так как буду на работе. Все остальное завтра. Безумно люблю, родной мой. Передаем привет любимому сыну Диме Живушка. Сынок, мы вернулись, все хорошо, хоть мы и были очень далеко. Но мое сердце всегда было в прекрасном городе Бобруйске. Стоим на границе, до скорой встречи, роднулька. Люблю, твоя мама. Передаю горячий привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Ты самый лучший мужчина на свете. Желаю доброго вечера и настроения. Улыбнись, радость моя. Твоя Анютик. Привет мужу Митько Евгению. Ты самый лучший. Безумно люблю и сильно скучаю. Завтра буду ждать тебя после обеда. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Открылась дверь, любовь вошла. В тот дом, где уж ее не ждали, она сама свой путь прошла. Наперекор беде, печали, уселась важно у окна. Окинув всех лучистым взглядом, сказала: «Все, я вас нашла. Теперь всегда я буду рядом. Люблю тебя до безумия, моя половиночка. До завтра, родной, мое солнышко». Милый Максимус, посылаю тебе сладкий привет с дежурства. Он липкий, как ириска, и теплый, как твоя улыбка. Завтра еду в ГАИ Трастине, чтобы закрыть нашу автосагу навсегда. Ура, финал близок. После этого останется только одна история. Наша с тобой. Люблю, безумно скучаю до головокружения. Обожаю каждую твою деталь. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Приветик летит моему сыну Аристарху. Мое солнышко, думаю, люблю тебя, скучаю и надеюсь на твоего ангела-хранителя. Пусть солнечные дни согревают тебя днем, а вечернее небо приносит добрые теплые мысли. Я всегда рядом. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19:42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Точнее, ну только одно, Барматов Лёшенька, мой братик, передаю тебе огромнейший привет и множество нежных объятий. Люблю и жду встречи, твои роднули. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным августовским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Сергея Лазарева с треком «Голубоглазая». Далее «Калибри» и «Мавик», их трек «Я теперь жених». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
0: Включайся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.
0: Радио «Зефир».
2: Волна удовольствий.

0: Сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками

0: сделано в Беларуси.
1: Каждый крок рубить меня мацней, а позднее сомнение.

0: Вечерний зефир.
1: Давай раз и навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

Повсюду бензин, но ты носишь все искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь, в родном Вайсе.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет,

0: Вечерний зефир.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Самое сладкое радио страны. Зефир FM.
1: Черный кофе, белый ветер сводит кости, я лечу.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.